0: Погода. По данным синоптиков, сегодня 27 июля в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
8: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие панды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова 2/2.
9: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
10: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
11: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
12: Все, что ты любишь. На радио «Ваня».

0: Ваня ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Ближе к

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня 27 июля в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Food Garden.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-716.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно. Любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Я больше не боюсь.
5: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
6: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
11: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
12: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28. Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
13: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
14: Телефон рекламной службы

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники придумали схему с аннулированием трудового стажа россиян. Стали известны лучшие города для культурного отдыха. Россияне назвали темой запрета для обсуждения на первом свидании. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Мошенники начали использовать новую схему с фиктивным аннулированием трудового стажа россиян для получения доступа к их аккаунтам на госуслугах. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка». Мошенники звонят или присылают сообщения гражданам, представляясь сотрудниками Социального фонда России или Федеральной налоговой службы. Затем отпугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий, рассказали РИА Новости. Мошенники предлагают исправить ошибку или оформить несуществующую компенсацию, после чего пытаются получить коды доступа к аккаунтам на госуслугах или банковские данные. В Мышеловке напомнили, что государственные органы не назначают автоматические выплаты и не аннулируют трудовой стаж граждан по телефону, а проверить сведения о стаже можно самостоятельно через портал госуслуги. Лучшими городами для культурного отдыха в России стали Москва, Новосибирск, а также Великий Новгород, Выборг и Пермь. Топ-лист эксперты составили, исходя из жанровых запросов туристов. Москву называли актуальной для путешествий, если их цель – крупные музыкальные события. Поклонникам оперы рекомендуют ехать в Новосибирск. Любителям реконструкции и ремесел в Новгород или Выборг. Пермь попала в рейтинг как город с сильным балетом, отмечает газета.ру. Мужчины и женщины по-разному оценивают допустимые темы для разговора при первой встрече. Около трети мужчин готовы обсуждать сексуальные предпочтения на первом свидании, тогда как среди женщин такую тему допускают лишь 12% респонденток. При этом главным тревожным сигналом в рассказах потенциального партнера россияне считают несовпадение жизненных ценностей. Таковы данные свежего исследования. Об этом пишет «Известия». По данным опроса, большинство россиян считают, что открытость в разговоре зависит не столько от уровня доверия, сколько от того, как развивается диалог. Такого мнения придерживаются 61% опрошенных. Более 80% респондентов предпочитают начинать знакомство с нейтральных и отвлеченных вопросов. Самыми приемлемыми темами для первых встреч стали работа и карьеры, готовы обсуждать 70% участников опроса. О планах на будущее готовы говорить 62% россиян. При этом женщины чаще мужчин поднимают тему требований к партнеру. Такой разговор поддерживает 43% женщин против 34% мужчин.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня 27 июля в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
6: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
7: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

На любой сезон куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.

Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло! Радио Ваня. Лето.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня 27 июля в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Я больше не боюсь.
8: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
9: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
16: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
17: Измени жизнь вместе с ВИИП. Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
18: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
19: 12+.
18: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: Минпромторг поддержал идею бесплатной парковки на год для новых отечественных автомобилей. В российских лесах разрешили обустраивать маршруты для прогулок и спорта. Август поставит рекорд года по числу астрономических событий. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минпромторг поддержал инициативу о предоставлении владельцам новых отечественных автомобилей право бесплатно парковаться на платных городских стоянках в течение года с момента постановки машины на учет. Об этом пишет РИА Новости. В министерстве полагают, что было бы целесообразно рассмотреть возможность введения такой льготы для владельцев новых российских авто. В ведомстве также выразили готовность представить перечень моделей отечественного автопрома, на которые могла бы распространяться такая мера. Кроме того, Минпромторг уже направил запросы в Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД, чтобы узнать позицию этих ведомств по данному вопросу. Каждый второй россиянин изучает состав продуктов перед покупкой. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Для сравнения, срок годности оказался главным критерием для четверти опрошенных. Натуральность ингредиентов для 8%, количество белка для 5%, калорийность для 3%, а содержание сахара лишь для 2% респондентов. Только 3% признались, что вовсе не изучают информацию на упаковке. На доверие покупателей влияют и различные маркировки, и надписи на товарах. Почти половина россиян чаще выбирает продукты с пометкой «натуральный состав». Еще около трети обращают внимание на надпись «без консервантов», 29% – без искусственных красителей. Госдума приняла закон, который разрешает благоустраивать существующие лесные тропы для пешеходов, велосипедистов и бегунов. При этом прокладывать маршруты можно будет только без вырубки деревьев. Вдоль дорожек разрешат устанавливать лавочки, беседки, навесы, освещение, урны и туалеты. Кроме того, в лесах смогут оборудовать лыжные и роллерные трассы. В Госдуме отмечают, что такие маршруты сделают прогулки и занятия спортом удобнее и помогут снизить нагрузку на природу. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Август поставит рекорд года по числу астрономических событий. 12 числа, когда в Москве будет вечер, ожидается полное затмение Солнца. А утром 28 августа произойдет частичное затмение Луны. Эти события можно будет увидеть в России. А на ночь на 13 августа придется пик метеорного потока Персеиды. Как раз в это время на небе будут видны 6 планет. Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Лето. Чувство через край. Радио «Ваня».

0: сокровища, и я отомщу за каждую из них.
1: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня 27 июля в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
6: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
7: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Телефон рекламной службы 50.

0: «Солнышко в руках». Радио «Ваня». Ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня 27 июля в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Автобусом из Омска. Петропавловск, 1000 рублей. Кемеровка, 1400. Кокшетау, 2000. Щучинск, 2200. Макинск, 2500. Астана, 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Ваня. Радио Ваня.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники придумали схему с аннулированием трудового стажа россиян. Стали известны лучшие города для культурного отдыха. Россияне назвали темой запрета для обсуждения на первом свидании. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Мошенники начали использовать новую схему с фиктивным аннулированием трудового стажа россиян для получения доступа к их аккаунтам на госуслугах. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка». Мошенники звонят или присылают сообщения гражданам, представляясь сотрудниками Социального фонда России или Федеральной налоговой службы. Затем отпугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий, рассказали РИА Новости. Мошенники предлагают исправить ошибку или оформить несуществующую компенсацию, после чего пытаются получить коды доступа к аккаунтам на госуслугах или банковские данные. В Мышеловке напомнили, что государственные органы не назначают автоматические выплаты и не аннулируют трудовой стаж граждан по телефону, а проверить сведения о стаже можно самостоятельно через портал госуслуги. Лучшими городами для культурного отдыха в России стали Москва, Новосибирск, а также Великий Новгород, Выборг и Пермь. Топ-лист эксперты составили, исходя из жанровых запросов туристов. Москву называли актуальной для путешествий, если их цель – крупные музыкальные события. Поклонникам оперы рекомендуют ехать в Новосибирск. Любителям реконструкции и ремесел в Новгород или Выборг. Пермь попала в рейтинг как город с сильным балетом, отмечает газета.ру. Мужчины и женщины по-разному оценивают допустимые темы для разговора при первой встрече. Около трети мужчин готовы обсуждать сексуальные предпочтения на первом свидании, тогда как среди женщин такую тему допускают лишь 12% респонденток. При этом главным тревожным сигналом в рассказах потенциального партнера россияне считают несовпадение жизненных ценностей. Таковы данные свежего исследования. Об этом пишет «Известия». По данным опроса, большинство россиян считают, что открытость в разговоре зависит не столько от уровня доверия, сколько от того, как развивается диалог. Такого мнения придерживаются 61% опрошенных. Более 80% респондентов предпочитают начинать знакомство с нейтральных и отвлеченных вопросов. Самыми приемлемыми темами для первых встреч стали работа и карьеры, готовы обсуждать 70% участников опроса. О планах на будущее готовы говорить 62% россиян. При этом женщины чаще мужчин поднимают тему требований к партнеру. Такой разговор поддерживает 43% женщин против 34% мужчин.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 27 июля, в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень. И мы его достигли, за что всем полагаются награды.
3: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 5-650-1-28-716.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06 33 70 06.
10: Всем привет, это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
11: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
13: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
14: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
15: В Доброцене выгодные цены.
16: Катод, стартер и генератор. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод, стартеры и генераторы.
17: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
18: Для слушателей старше 12 лет.
19: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
20: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
21: Измени жизнь вместе с ВИИП.
22: Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
23: Радио!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня 27 июля в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: «Фудгарден» представляет.

0: лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3 восьмерки.
3: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
4: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
5: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
6: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минпромторг поддержал идею бесплатной парковки на год для новых отечественных автомобилей. В российских лесах разрешили обустраивать маршруты для прогулок и спорта. Август поставит рекорд года по числу астрономических событий. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минпромторг поддержал инициативу о предоставлении владельцам новых отечественных автомобилей право бесплатно парковаться на платных городских стоянках в течение года с момента постановки машины на учет. Об этом пишет РИА Новости. В министерстве полагают, что было бы целесообразно рассмотреть возможность введения такой льготы для владельцев новых российских авто. В ведомстве также выразили готовность представить перечень моделей отечественного автопрома, на которые и могла бы распространяться такая мера. Кроме того, Минпромторг уже направил запросы в Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД, чтобы узнать позицию этих ведомств по данному вопросу. Каждый второй россиянин изучает состав продуктов перед покупкой. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Для сравнения, срок годности оказался главным критерием для четверти опрошенных. Натуральность ингредиентов для 8%, количество белка для 5%, калорийность для 3%, а содержание сахара лишь для 2% респондентов. Только 3% признались, что вовсе не изучают информацию на упаковке. На доверие покупателей влияют и различные маркировки, и надписи на товарах. Почти половина россиян чаще выбирает продукты с пометкой «натуральный состав». Еще около трети обращают внимание на надпись «без консервантов», 29% – без искусственных красителей. Госдума приняла закон, который разрешает благоустраивать существующие лесные тропы для пешеходов, велосипедистов и бегунов. При этом прокладывать маршруты можно будет только без вырубки деревьев. Вдоль дорожек разрешат устанавливать лавочки, беседки, навесы, освещение, урны и туалеты. Кроме того, в лесах смогут оборудовать лыжные и роллерные трассы. В Госдуме отмечают, что такие маршруты сделают прогулки и занятия спортом удобнее и помогут снизить нагрузку на природу. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Август поставит рекорд года по числу астрономических событий. 12 числа, когда в Москве будет вечер, ожидается полное затмение Солнца. А утром 28 августа произойдет частичное затмение Луны. Эти события можно будет увидеть в России. А на ночь на 13 августа придется пик метеорного потока Персеиды. Как раз в это время на небе будут видны 6 планет. Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня 27 июля в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск. Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города. Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
5: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
6: Измени жизнь вместе с ВИИП. Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
7: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
8: 12+.
7: Радио

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня 27 июля в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Хочешь свой дом, но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа. Эксперт рассказала, кому в школе будут ставить оценки за поведение. Бобер оставил жителя Польши без трусов.
2: Россияне начали получать письма якобы от сотрудников Федеральной налоговой службы или социального фонда. На самом деле это мошенники, которые запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулировался, а значит, они могут лишиться будущих пенсий или пособий. Об этом пишет РИА Новости. Далее аферисты предлагают исправить ошибку или оформить компенсацию, а после выманивают коды доступа к госуслугам или платежные реквизиты карт. Правоохранители напоминают, что проверить состояние своего индивидуального лицевого счета и корректность стажа можно самостоятельно на портале госуслуг.
1: Оценки за поведение в новом учебном году будут ставить ученикам 2-8 классов. Об этом рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева. Напомним, с 1 сентября в некоторых школах всех регионов страны вводят оценивание поведения обучающихся. Ранее была определена 3-уровневая модель оценки – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Оценка будет выставляться классным руководителем при учете мнения учителей, работающих в данном классе, а также социального педагога, педагога-психолога, педагога-дефектолога, советника директора по воспитанию.
2: В школах Бразилии будут преподавать русский язык. Об этом договорились Минпросвещение России и Минобразование Бразилии. Русский язык, как иностранный, внедрят в учебные планы некоторых бразильских школ. План налаживания двусторонних связей представители двух ведомств обсудили в онлайн-формате. На совещании речь в том числе шла о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы, пишет газета.ру. Стороны подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха и оздоровления детей и среднего профессионального образования.
1: Бобер в Польше в прямом смысле оставил местного жителя без трусов. Владелец одного из частных домов обнаружил, что у него пропадает белье на уличной сушилке, пишут ведомости. Однажды поляк застал бобра из ближайшей реки с поличным. Этот хитрый тип выбежал во двор, сорвал с веревки пару сушившихся трусов и бросился прямо в воду, удерживая исподнее зубами. «Я застыл на месте», — рассказал пострадавший журналистам. Историю после публикации активно обсуждают в интернете. Зачем животному понадобились мужские панталоны, не сообщается.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня понедельник, 27 июля. Смешной какой праздник встретила. День прогулки с домашними растениями. Вот интересно, что как-то шла я с собакой гуляла, а прямо на дорожке стоит палка. Палка в земле, подумала я, но присмотревшись, поняла, что кто-то выкинул несчастное растение. Ну, я эту палку схватила за грудки, да домой приволокла. И что ты думаешь, сейчас у меня на даче вот такенный, я сейчас руки развела практически, да, до конца, большой зеленый куст. Я забыла сейчас, как называется это растение, но он в благодарность мне распушился. Вот. А еще сегодня отмечается день рождения гамбургера. Вот гамбургером его и отметим, я предлагаю так.
1: Оригинальный рецепт этого блюда состоял из кусков прожаренной свинины и свежего хлеба. И, что совершенно естественно, местом рождения был город Гамбург. Почему совершенно естественно, любой повар и мясник вам скажут, что лучше всех в мире работают со свининой именно немцы. Американские торговцы приезжают за покупками в Германию, не преминули умыкнуть понравившееся блюдо и привезли его с собой на родину. О плоской форме гамбургеров существует одна очень красивая легенда. Кочевники-монголы, привыкшие проводить большую часть своей жизни в далеких походах, питались по большой части мясом, применяя одну очень оригинальную хитрость. Монголы добились удивительной сочности и мягкости мяса. Все просто. Они складывали куски под седло, и во время долгих переходов оно отбивалось естественным образом, приобретая мягкость и известную плоскую форму. Интересный способ не смог оставить равнодушным немецких торговцев, которые заимствовали рецепт у монголов и привезли его в Гамбург, стали отбивать мясо, обжаривать и подавать с хлебом на радость веселым бюргерам.
0: Мне вот интересно, а когда можно сказать, что ты позаимствовал рецепт, а когда ты его просто...
1: Свистнул, да. Очень тонкая грань, практически, знаешь, размытая. Блюдо, подсмотренное у немцев, привезенное в Америку, приобрело, естественно, тут же широкую популярность. Рестораны и закусочные подавали его на завтрак и брали за него весьма высокую цену. Ну, типа, знаешь, на пике моды. Немного видоизменившийся американский гамбургер состоял из слегка подкопченного, подсоленного, но всегда хорошо термически обработанного мяса. Дополнили его кольцами лука, обсыпав крошками хлеба. Ну, сейчас, понятное дело, обсыпают кунжут.
0: Очень ты вкусно рассказываешь, но я, честно скажу, нашу питерскую шаверму ни на что не променяю.
2: Что это было? Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня 27 июля в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
4: 1650-0816. За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
5: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
9: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
10: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
11: Измени жизнь вместе с ВИИП.
12: Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
13: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, как выходные провели? Все ли у всех было хорошо? У нас вот в Санкт-Петербурге было довольно-таки тепло. Можно было позагорать и, кстати, и траву подстричь, потому что солнце иногда заходило за тучи, и не так было жарко ходить с газонокосилкой по участку вот размером в 10 соток. Я похвасталась просто немножечко, потому что, ну, что я не просто бездельничала и плевала в потолок, а
2: это,
1: я вот
2: это
1: еще...
2: это не хвастовство, это просто темпераментный отчет о приятном и полезном деле.
1: А что делали вы? Может быть, что-то стригли? Кто-то в газон, а кто-то деньги. Вот. Может быть, вы куда-то съездили, сходили, с кем-то увиделись, и теперь хотите поделиться своими наблюдениями с другими людьми, потому что эти люди не знают, куда пойти, а на следующие выходные как раз вот туда и соберутся. Я вот за это лето все никак не могу успеть сходить на рыбалку, и потому что со мной никто не идет. А потому что мне говорят: о, это так скучно сидеть с поплавком. И если вы знаете какие-то места, где можно посидеть с поплавком с берега, то вы нам с Алешкой, пожалуйста, напишите, и мы, может быть, даже и расчехлим свои спиннинги.
2: Да, вы знаете, какое-то место, может быть, невдалеке от Санкт-Петербурга, где можно с мостков поудить, ну, в каком-нибудь там в озере, да. Скажем, нас вполне устроят караси с ладонь, подлещики и небольшие лещи.
1: Ну, не знаю, я бы, может быть, даже бы и на дамбу куда-нибудь бы съездила. Там же тоже где-то можно с камушков, наверное. Но, наверное, там надо уже не на поплавок, там уже какие-то другие.
2: Аппетит растет во время еды.
1: Хочу форель!
2: Там спиннинг и воблер в помощь.
1: Ты знаешь, Михаил требовал от жены, чтобы она ему приготовила форель, но получил леща. Значит, итак, друзья, где вы были, что вы видели, рассказывайте в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM», в нашем канале «В Максе». Рассказывайте, как прошли ваши выходные. И автор одного из комментариев сегодня получит фирменный шопер «Радио Ваня». Вот, пока вроде вся информация.
0: Ваня, Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, вторая половина дня проходит очень плодотворно, особенно у тех, кто не боится экспериментировать.
2: Овны мужчины, придется вернуться к делам, которые вы считали законченными, и пообщаться с непростыми людьми.
1: Тельцы женщины, опирайтесь на собственный опыт, он будет полезным, чего не скажешь о непрошенных советах.
2: Тельцы мужчины, приступая к решению очередных проблем, вы с удивлением обнаружите, что их уже кто-то уладил.
1: Близнецы женщины, чтобы сохранить равновесие, настройтесь на философский лад.
2: Близнецы мужчины, ваша феноменальная интуиция работает в усиленном режиме, вовремя подсказывая, что и как следует делать и говорить.
1: Раки женщины, появится много новых идей, и найдутся люди, которые помогут их воплотить.
2: Раки мужчины, обстоятельно оцените свои возможности, но с реализацией планов не торопитесь.
1: Львы женщины, если человек не всегда соответствует вашим ожиданиям, это не повод с ним ругаться.
2: Львы мужчины, сократите расходы и особо не шикуйте, деньги скоро пригодятся.
1: Девы женщины, будет шанс подняться по карьерной лестнице, но только у тех, кто заранее приложил для этого немало усилий.
2: Девы-мужчины, спокойно относитесь к неприятностям, шутливыми замечаниями сводите на нет разногласия с близкими.
1: Весы-женщины, даже для того, чтобы достичь скромных результатов, потрудиться придется как следует.
2: Весы-мужчины, день легкий, насыщенный маленькими радостями, принесет массу позитивных эмоций.
1: Скорпионы-женщины, многие вопросы, особенно деловые, решаются гораздо быстрее, чем вы могли бы ожидать.
2: Скорпионы-мужчины, вы легко увлекаетесь и новыми делами, и новыми знакомыми. События этого дня позволят расширить кругозор.
1: Стрельцы-женщины, если у вас есть какие-то важные дела, лучше их не откладывать.
2: Стрельцы-мужчины, день не принесет ничего особенного. Он проходит легко, приятно и незаметно.
1: Козероги-женщины, прежде чем обратиться к кому-то за помощью, подумайте, как заинтересовать человека своей просьбой.
2: Козероги-мужчины, появится возможность сделать выгодные покупки. Возможно, онлайн.
1: Водолеи-женщины, сегодняшний вечер – отличное время для того, чтобы получить важную информацию.
2: Водолеи мужчины, вероятно, незначительные разногласия с родственниками, но в целом отношения будут складываться неплохо.
1: Рыбы женщины, отвлечься от переживаний и неприятных мыслей помогут обычные домашние дела.
2: Рыбы мужчины, запаситесь терпением и полагайтесь только на себя. Именно при таких условиях вас посетит гармония.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
3: Манишь, туманишь, даешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, понедельник, 27 июля. И мы сегодня, как обычно, на старте новой недели спрашиваем у вас, как провели уикенд, где были, что видели, с кем встречались. Аня Медведева отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Выходные прошли нормально, так, знаете, очень так стоически, даже немножко отстраненно констатирует Аня. В субботу, воскресенье были ливни и грозы. Это у нас Кемеровская область, город Тесуль. А в воскресенье изучала новую технику. Вот вчера буквально стиральную машину в

0: новой модели с дисплеем работает очень тихо и тратит мало энергии. Вероятно, это класс АА или ААА даже. А сегодня буду изучать дальше ее, поскольку такая улучшенная машинка вообще-то у нас в новинку. Но это, на самом деле, это большая радость и большое облегчение для любой хозяйки или хозяина. Я вот живу один, да, и вынужден себя обслуживать самостоятельно. Аня, поверь, это невероятное подспорье. Ну, ты, я думаю, что ты это сама поняла. Привет другу Егору. Всем отличного настроения, хорошего дня.
1: Ой, ну, наконец-то Аня передала привет другу Егору. Аня у нас часто передает привет, но тут последнее время как-то тихо себя вела. Мы уж подумали, там как Егор-то вообще жив. Мы вот тоже Егору привет решили передать.
0: Ну, а мало ли там, знаешь, какие-то романтические терки.
1: Ну, всякое может быть.
0: Конечно.
1: Саша Шафранюк. Семья Шафранюков, начинает торжественно Саша. И наша любимица собачка Пуля провела выходные в горах Киргизии. Купались в высокогорном озере Иссык-Куль. Ходили в пеший поход по горам к водопаду и ели форель. Сейчас возвращаемся домой на Байконур. Живем мы там. Оставшийся отпуск будем делать ремонт в квартире. При этом Саша прикрепил две фотографии, да еще такие, что сейчас у меня вот такенные мурашки с кулак величиной пробежали с ног до головы.
0: Мурашки обычно у нормальных людей продолговатые, но Варя человек особенный.
1: Ну, Варя человек круглый.
0: Конечно. А Анжела Васильева, как же с вами хорошо, ребята, встречать утро, особенно когда ты еще на работе. Да, Анжелочка у нас в ночную смену сейчас дорабатывает. А в субботу утепляли дом, а в воскресенье в ночь пошла на работу. Вот, соответственно, да, и сейчас на месте вместе с вами. Радуюсь новому дню. Батарейчик, спасибо, что вы есть. Всех обняла, покружила на место, поставила. Удачного дня.
1: И я спасибо большое, что на место поставила.
0: Я смотрю, да, конечно, вернула. Да, я смотрю, что вот на фотографии, которую публикует Анжела здесь в ВКонтакте, у нее с настроением все замечательно, она прекрасно, очень свежо выглядит для человека, который отработал ночную смену. Ну, да. так держать.
1: Ну, и еще одно сообщение, Сергей Хапуженков. Выходные, как всегда, прошли в удовольствие. Вот видишь, как всегда у человека.
0: Да.
1: С утра лодка, мотор, рыбалка. А с обеда занимались планировкой участка. Развезли на тачке 20 тонн песка по двору. Сейчас строители будут тротуарную плитку укладывать. Привет, Жуков, Кибрянская область. Всем хороших трудовых будней.
0: Вообще, этот месье Хапуженков, он работает когда-нибудь, нет?
1: Работает. Вот сейчас будет укладывать тротуарную плитку, наверное, вместе со строителями. Ну, а извините, рыбу достать, принести добычу жене, это тоже работа.
0: Уже устал.
2: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня 27 июля в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Весь июль акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
0: Реклама на радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

0: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: А тебе никто не знает.

на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Ваня.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях начала стабилизироваться. Минздрав запустит проект с роумингом электронных рецептов между регионами. На западных маркетплейсах начали массово продавать карьерные заклинания.
3: Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, пишут «Известия». По словам замглавы правительства, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше. Ситуация стабилизируется. Северный завоз топлива обеспечивается в полном объеме. Новак подчеркнул, что нефтяные компании поставляют все необходимые объемы. Работа ведется стабильно. При этом вице-премьер отметил, что в некоторых регионах ситуация все еще непростая. В частности, речь идет о Сибири, где вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Новак также заявил, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года.
2: Тем временем мошенники продолжают пользоваться ситуацией на топливном рынке. Аферисты выдают себя за сотрудников АЗС и предлагают водителям услугу предварительной записи на топливо без очереди с дополнительными литрами бензина. Злоумышленники уговаривают жертву установить стороннее приложение, которое на деле оказывается инструментом для удаленного доступа к смартфону и банковским счетам, передает МК. Схема рассчитана на людей, желающих сэкономить время. В итоге аферисты могут не только списывать деньги со счетов, но и оформлять кредиты от имени пострадавшего.
3: Минздрав запустит проект с роумингом электронных рецептов между регионами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ведомства. Эксперимент позволит использовать электронные рецепты на лекарства за пределами региона их оформления. Для этого потребуется предъявить электронный рецепт через мобильное приложение госуслуги при обращении в аптеку. Новые правила не будут распространяться на льготные рецепты. Порядок получения лекарств по ним останется прежним. Сейчас электронный рецепт можно использовать только в том регионе, где он был выписан.
2: На западных маркетплейсах начали массово продавать карьерные заклинания и привороты. На одном из них более 1000 таких объявлений. Об этом пишет РИА Новости. В том числе предлагают гадание на карьеру, манифестацию на получение работы и ритуалы для помощи на собеседовании. Самая дорогая услуга стоит больше 1000 евро. Такие практики набрали популярность из-за стагнации рынка труда. Безработица в Европейском Союзе уже 3 года подряд не снижается.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: Шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, мы спрашиваем у вас, как выходные прошли. Страна отмечала день ВМФ, и многие присоединились к этому празднику. Вот, например, Андрей Андре в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» рассказывает, как это было. «День ВМФ отметил купанием», пишет нам Андрюша. «А сейчас со своим котом Сиропом думаем, что день грядущий нам готовит». Конечно, только хорошая такая мантра, да, на день. Сегодня жарко, в Санкт-Петербурге сегодня плюс 27 градусов, обещают синоптики. И если вчера говорили, что возможны какие-то дожди и осадки, то сегодня уже перенесли эти осадки ближе к вечеру. Ну что ж, посмотрим. Ну, а Андрюша тем временем предлагает наесться клубники и черешни, кое в городе полно продается, на всю нашу осень и зиму, чтобы впрок. Вот если можно было наесться впрок, Андрей... А вот нельзя же.
2: Так же, как
1: и наспаться.
2: Конечно, многие диетологи, нутрициологи уже там 10 тысяч раз объяснили, что наесться летом сезонных овощей и фруктов так, чтобы витамины прям до февраля вот так вот...
1: Таращили.
2: Протаращили, да. Ребят, нет. То есть организм потребляет ровно столько, сколько нужно прямо сейчас. Ну, а Андрюша живет у нас, соответственно, на правом берегу Невы. Это Невский район.
1: И в ней него... искупался.
2: В ней, собственно, да, и, так сказать, да, омовение совершилось. Зилия Хафизова ВКонтакте пишет. Здравствуйте, моя любимая радио и любимый ведущий. У меня сегодня день рождения. Могли бы вы меня поздравить? Спасибо, ваша слушательница Зилия из Буздяка. Ой, в Буздяке какие вкусные у вас консервированные супы. Кстати, продаются у нас в Петербурге. Обалденно. Это
1: Зилия, Башкирия, мы вас обнимаем, поздравляем и желаем всего самого, конечно же, наилучшего. Лёшка сразу про еду. Ты тут человек, понимаешь, приятный пишет. А тебе бы лишь бы суп бы в себя сложить.
2: А я бы с человеком поделился вкусной едой, потому что человек-то хороший.
1: Да, прекрасный человек. Гоша хороший нам пишет, еще один хороший человек. Я вчера тоже праздновал день ВМФ. И вы знаете, очень весело было составлять конкуренцию Петру и Екатерине фотосессиям с туристами на Дворцовой площади. Ну, то есть, естественно, на Дворцовой ходили ряженые артисты. Да. Вот. Но и Гоша был в красивой форме, поэтому с ним тоже фотографировались.
2: Вообще, в принципе, был в хорошей форме, так сказать. Он даже был некоторое время вертикальный.
1: Это просто интересно. Вот, Гоша, а вы брали какую-то мзду за фото с собой? Ну, вот как Петр и Екатерина. Они же там не просто так бесплатно вам в этих платьях вытанцовывают. Им же тоже, знаете ли, жарко и душно. А что делали вы в минувшие выходные? Продолжаем уточнять в нашей теме утра, друзья. Я напоминаю, что автор одного из комментариев получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня».
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 27 июля, в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
3: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
8: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
11: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками.
14: Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребята, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Понедельник, как обычно, на старте недели вы рассказываете о проведенных выходных. Ольга Попенко отметилась в телеграм-канале радио Ваня FM. Всем привет из Санкт-Петербурга. Ездили тут на экскурсию с мужем в Великий Новгород и Старую Руссу. В Новгород ездим часто, удивить нас трудно. И тем не менее в программу входила прогулка по реке Волхов. Ну какая же красота. И как я позавидовала жителям Новгорода жить рядом с такой рекой. Погода была чудесная, по берегам раскинуты палатки, на пляжах отдыхающие купаются, играют в волейбол, но кто-то на резиновых лодках пытается выудить золотую рыбку.
2: Кто-то на ровных лодках, а кто-то на сапах, там уж у кого как повезло.
1: Абсолютно, конечно, так сказать, по интересам. В Старой Руси посетили дачу Достоевского, сейчас внимание, после которой, после дачи Достоевского, захотелось прочитать «Братьев Карамазовых» и «Записки из мертвого дома». Это ж как надо было впечатлиться, да?
2: Впечатлилась девушка.
1: Вот так меня, да, значит, вштырило его творчество. Хотя после преступления и наказания его произведения были закинуты на пыльные полки, как чтиво вполне депрессивное. По городу не успели погулять, как все экскурсии прошли галопом, в общем-то, по Европам. Есть желание самостоятельно изучить Старую Руссу, поэтому, в общем, ближайшая цель уже намечена.
2: Я вот тоже подумала, что надо больше как-то посещать все-таки внутри страны. У нас столько красивых мест, все куда-то рвутся, куда-то лететь на самолетах, какие-то визы делать там еще, друзья. У нас столько местечек, где можно просто даже в Ленобласти. Мы вот тоже в паре крепостей были. Даже недалеко куда-то отъезжая, уже можно найти чудесные места. Я уж молчу о том, что у нас Карелия здесь рядом. Еще одно сообщение от Зины Ковалевой, на этот раз из нашего канала в Максе. Всем прекрасное утро понедельника и доброе. Мы живем 4-й год подряд в далекой омской деревушке. И вчера мы с мужем продолжали строить наш сарай для животных. И это все несмотря на жару и сильный ветер. А вечером открыли тыквенный сезон. Самые крупные собрали, порезали для животных. И они так смачно чавкали. А я себе варю сейчас тыквенный суп, слушаю радио Ваня и пританцовываю. И всем желаю такого чудесного настроения и легкой недельки. Ваша постоянная слушательница Зина.
1: Как мило. Юляшка из Калужской области, здесь же в Максе. Мы сегодня с мужем едем на родину Матронушки в Себино и очень надеемся, что она нам все-таки поможет наконец-то забеременеть. Всем отличного дня и настроения, Юленька, вам с мужем только удачи, счастья и все, чтобы сложилось, как вы хотите.
0: Звук поставим на всю, и соседи не спят.
3: Под нами внизу. Простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, мы у вас спрашиваем, чем в выходные занимались. Вы рассказываете, а кто-то мотает на ус и, может быть, следующее посвятит себя примерно таким же занятием. А Серафима Горлян отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Это были самые лучшие выходные. Рядом муж, дети. Вообще-то мы городские жители. Но на пару-тройку дней вырвались в деревню. А там грибы, веники для бани, и белье в тазике постирали, и в озере искупались, и на костре сосиски пожарили. В общем, кайфовали все. Да, у них у всех есть колонки, телефоны, ноутбуки. Но все это осталось в городе по общей договоренности. Зато, когда к ним пришли друзья, мои дети хвастались, что у них есть классное радио, из которого всегда слышны песни, гороскоп, новости, и ему не надо говорить, что делать. Он все знает сам, и зовут его Ваня. Вот такая история. Дети оставили все, но радио с собой взяли.
2: Ваше сообщение навеяло мне воспоминания из середины 80-х, когда я, там, не знаю, 10-летним мальчиком пошел как-то в деревенскую баню вместе с родителями, и там вот эти металлические оцинкованные шайки, и, естественно, все эти постирушки, и какой вкусный был микс из запахов обычного хозяйственного мыла и тлеющих углей. Это просто незабываемо. А потом выходишь, и там уже практически лес, и вот все эти ароматы. Ой!
1: Поэтому все вот эти ваши ароматизированные, модные, дорогущие, специализированные средства не сравнятся с натуралочкой.
2: Ольга Афанасьева пишет: в Максе провели гатчинские джазовые выходные. Одни, причем с мужем без детей, а их у нас, извините, четверо.
1: Но это тогда можно понять, почему люди так обрадовались сильно.
2: Это просто выход в нирвану. Загорели и просто приняли культурную прививку. Всем привет от Оли из Санкт-Петербурга.
1: Надежда Артюшкина: мы в субботу за грибами ходили, нагулялись от души, грибов море, заготовили на зиму, поделились с родными. Фотографии, видео лисичек, а там были имена, они прилагаются, но Надежда не написала, из какого она города. Друзья, если у вас нигде в профиле не обозначено, откуда вы, то пишите, пожалуйста, дополнительно. Просто мы же тоже, может быть, хотим лисичек погулять и с кем-нибудь поделиться.
2: Одна моя прекрасная подруга ездила в субботу в Выборг на мотофестиваль, естественно, байкеры, говорит, ну это что-то, ну показывала мне фотографии, там прям целый фотоотчет. Кто во что гораст, причем там есть и на самых простых, чуть ли не собранных в папином гараже мотоциклах, и есть на таких, знаешь, чоперах, которые 40 тысяч евро. То есть очень разные люди, но при
1: можно
2: этом...
1: Можно жить прямо в нем, в байке.
2: Практически, да.
1: Да, ну и еще одно сообщение от Марии Рыбченко. Мы в субботу ездили в зоопарк Новосибирска. Я там встретила подругу, которую не видела почти год. Мир тесен.
2: Но не теснее пиджака 44-го размера, когда у тебя 58-й.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня 27 июля в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Пусгарден.
1: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Автобусом из Омска. Петропавловск 1000 рублей, Кемеровка 1400, Кокшетау 2000, Щучинск 2200, Макинск 2500, Астана 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа. Эксперт рассказал, кому в школе будут ставить оценки за поведение. Бобер оставил жителя Польши без трусов.
2: Россияне начали получать письма якобы от сотрудников Федеральной налоговой службы или социального фонда. На самом деле это мошенники, которые запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулировался, а значит, они могут лишиться будущих пенсий или пособий. Об этом пишет РИА Новости. Далее аферисты предлагают исправить ошибку или оформить компенсацию, а после выманивают коды доступа к госуслугам или платежные реквизиты карт. Правоохранители напоминают, что проверить состояние своего индивидуального лицевого счета и корректность стажа можно самостоятельно на портале госуслуг.
1: Оценки за поведение в новом учебном году будут ставить ученикам 2-8 классов. Об этом рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева. Напомним, с 1 сентября в некоторых школах всех регионов страны вводят оценивание поведения обучающихся. Ранее была определена 3-уровневая модель оценки – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Оценка будет выставляться классным руководителем при учете мнения учителей, работающих в данном классе, а также социального педагога, педагога-психолога, педагога-дефектолога, советника директора по воспитанию.
2: В школах Бразилии будут преподавать русский язык. Об этом договорились Минпросвещение России и Минобразование Бразилии. Русский язык, как иностранный, внедрят в учебные планы некоторых бразильских школ. План налаживания двусторонних связей представители двух ведомств обсудили в онлайн-формате. На совещании речь в том числе шла о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы, пишет газета.ру. Стороны подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха и оздоровления детей и среднего профессионального образования.
1: Бобер в Польше в прямом смысле оставил местного жителя без трусов. Владелец одного из частных домов обнаружил, что у него пропадает белье на уличной сушилке, пишут ведомости. Однажды поляк застал бобра из ближайшей реки с поличным. Этот хитрый тип выбежал во двор, сорвал с веревки пару сушившихся трусов и бросился прямо в воду, удерживая исподнее зубами. «Я застыл на месте», — рассказал пострадавший журналистам. Историю после публикации активно обсуждают в интернете. Зачем животному понадобились мужские панталоны, не сообщается.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня понедельник, 27 июля. Смешной какой праздник встретила. День прогулки с домашними растениями. Вот интересно, что как-то шла я с собакой гуляла, а прямо на дорожке стоит палка. Палка в земле, подумала я, но присмотревшись, поняла, что кто-то выкинул несчастное растение. Ну, я эту палку схватила за грудки, да домой приволокла. И что ты думаешь, сейчас у меня на даче вот такенный, я сейчас руки развела практически, да, до конца, большой зеленый куст. Я забыла сейчас, как называется это растение, но он в благодарность мне распушился. Вот. А еще сегодня отмечается день рождения гамбургера. Вот гамбургером его и отметим, я предлагаю так.
2: Оригинальный рецепт этого блюда состоял из кусков прожаренной свинины и свежего хлеба. И, что совершенно естественно, местом рождения был город Гамбург. Почему совершенно естественно, любой повар и мясник вам скажут, что лучше всех в мире работают со свининой именно немцы. Американские торговцы приезжают за покупками в Германию не преминули умыкнуть понравившееся блюдо и привезли его с собой на родину. О плоской форме гамбургеров существует одна очень красивая легенда. Кочевники-монголы, привыкшие проводить большую часть своей жизни в далеких походах, питались по большой части мясом, применяя одну очень оригинальную хитрость. Монголы добились удивительной сочности и мягкости мяса. Все просто, они складывали куски под седло, и во время долгих переходов оно отбивалось естественным образом, приобретая мягкость и известную плоскую форму. Интересный способ не смог оставить равнодушным немецких торговцев, которые заимствовали рецепт у монголов и привезли его в Гамбург, стали отбивать мясо, обжаривать и подавать с хлебом на радость веселым бюргером.
1: Мне вот интересно, а когда можно сказать, что ты позаимствовал рецепт, а когда ты его просто...
2: Свистнул, да.
1: Да.
2: Угу. Очень тонкая грань, практически, знаешь, размытая. Блюдо, подсмотренное у немцев, привезенное в Америку, приобрело, естественно, тут же широкую популярность. Рестораны и закусочные подавали его на завтрак и брали за него весьма высокую цену. Ну, типа, знаешь, на пике моды. Немного видоизменившийся американский гамбургер состоял из слегка подкопченного, подсоленного, но всегда хорошо термически обработанного мяса. Дополнили его кольцами лука, обсыпав крошками хлеба. Ну, сейчас, понятное дело, обсыпают кунжут.
1: Очень ты вкусно рассказываешь, но я, честно скажу, нашу питерскую шаверму ни на что не променяю.
0: Что это было? Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня 27 июля в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно.

0: На любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Хочешь свой дом, но участка нет?
2: В Евростиле знают ответ.
1: Нет накоплений на первый взнос?
2: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
1: Евростиль. Заезжай и живи.
2: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребят, и всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, резиночка и пионербол. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в «Умной зарядке» мы загадали детскую игру.
3: На картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы и под которой вы пишете обычно комментарии, вернее, с ваши правильные и неправильные ответы. Школьный класс. Школьный класс, пожалуйста, вот эта вот классическая стенка, в которой все учителя держат журналы, может быть, дневники, тетради с проверочными работами. В классе никого нет, ну, потому что каникулы, вот эти вот стулья, которые стоят кверх тормашками, как сейчас помню, все мы, наверное, в классе поднимали эти стулья, все мы дежурили, все мы мыли полы, да, мыли не только полы, но и все остальные части своего любимого кабинета.
2: Ну, вы так опасно-то не обобщайте. Я, например, был лет аллергиком с самого детства, и поэтому был освобожден от уборки класса, за что был, разумеется, презираем практически всеми одноклассниками.
3: Ну, видишь, у тебя была все-таки уважительная причина. А скажи, пожалуйста, ездили ли вы на картошку?
2: На картошку мы ездили, когда я уже поступил в университет, соответственно, сентябрь 90-го года. И тут тоже не обошлось без приключений, потому что во время выкапывания каких-то корнеплодов, по-моему, это была свекла, ну или морковка, что-то такое, я случайно резиновым сапогом наступил на гвоздик, немедленно приехала
3: что
2: моя...
3: Ты человек-катастрофа это просто какой-то.
2: Приехала моя мама с дедушкой моего одногруппника на машине. Вот, привезла мне свежее издание Набокова, который только-только стал сдаваться в Советском еще тогда Союзе. Все, и увезли меня домой.
3: Ты представляешь, я начинаю, наверное, класса с 8-го, то есть 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, каждую осень в сентябре месяце стабильно ездила на картошку. Потому что в Кирове это было обычное дело. Детей отправляли там, да, с 14 лет на картофан и на свеклу, и на морковь мы все дело собирали. Вообще, нам очень нравилось это время, мы очень там все дружились, и было весело, на самом деле.
2: У вас прикольная кировская философия, да? Ребенок должен быть полезен.
3: Ну, как-то так. Итак, друзья, глядя на картинку-подсказку, на вот этот вот класс великолепный, кстати, тут портреты великих людей висят, то у нас тут и Пушкин, и Гоголь, я смотрю, вот и Толстой, вот и Салтыков-Щедрин. Так вот, глядя на вот этот вот классический класс, простите за тавтологию, вам нужно угадать детскую игру. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок два билета на концерт Рэя Хортона, который пройдет 30 июля в ресторане «Крыша 18».
1: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее –

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Дорогие ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали детскую игру.
3: На картинке подсказки школьный кабинет, стенка школьного кабинета, в которой лежат журналы и тетради. Ну и сверху висят знаменитости, люди знаменитые в своем времени и в нашем тоже, знаете ли, там Салтыков-Щедрин, вот, и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь. Все те, кого нам пришлось узнать, учась. Кто-то 9 лет в школе, кто-то 11. А кто-то и 10.
2: А да. Я десяточку отрубил, да-да.
3: Да-да-да, ну я то же самое.
2: Причем я, самое интересное, не учился в 10 классе. Я из 9 нырнул в 11.
3: Да, я не училась в 4 классе. Я из 3 перешла в 5.
2: Ну это не значит, что мы умственно отсталые, как видите.
3: Наоборот. Слушай, впереди планеты всей. Мы перепрыгивали через классы.
2: Для умственно опережающих развития.
3: Конечно. Значит, что вы сегодня нам тут предложили? Ну, во-первых, очень много вариантов. Считалочка. Мол, пересчитали мы всех ваших вот этих вот
2: писателей.
3: Мы, например, играли еще в стрелочки, а некоторые люди из Санкт-Петербурга говорят, какие еще стрелочки? А в Кирове очень популярная была игра стрелочки. Значит, команда детей убегает от другой команды детей и рисуют стрелочки, в какую сторону они побежали. Но на некоторых, прям по городу играли, на некоторых перекрестках можно было нарисовать стрелочку, которая в три конца показывает на кружочке вот так вот. И такие стрелочки можно было рисовать за игру там 2 или 3 раза, чтобы запутать преследователей. И вот тут преследователи должны были разделиться, и тот, кто увидит, что дальше пошли стрелочки, должен свою команду... А не было мобильных телефонов, знаете ли, чтобы остальной команде сказать, ей за мной, они побежали туда.
2: Вот еще предлагают музыкальные стулья. А, это когда одному не хватает места, и, соответственно, они бегают, музыка останавливается, и кто не успел,
3: тот опоздал.
2: Тот все, да.
3: И в итоге выигравший здесь только один. Вышибалы.
2: Мне послышалось, знаешь, вышибалы, это навстречу сдачи ЕГЭ.
3: А, лапта, виселица, ух ты.
2: Виселица хорошая детская игра, действительно. Во Франции популярна, там еще гильотина. Там, да.
3: Монополия, жмурки, чего только не вспомнили. Вот я, мне кажется, сейчас вот детям скажи, например, какую-нибудь детскую игру, и они сразу же компьютерные игры только вспомнят. А вот то, чем мы занимались на улицах...
2: Такие, наверное, Brawl Stars, FIFA.
3: Да-да-да, вот вам и детские игры. Итак, друзья, ну, конечно, что мы видим на фотографии, на картинке подсказки? Классиков русской литературы. А, соответственно, детская игра классики, и у нас есть победительница.
2: Зовут ее Анна Гусь. Ванечка, мы дарим вам 2 билета на концерт Рэ Хортона накануне грандиозного шоу «Дискотека СССР». 30 июля в ресторане «Крыша 18» пройдет эксклюзивное выступление хедлайнера. Танцуем под мировые хиты и готовимся к гала-концерту. Подробности на ruf18.ru и kassir.ru 12+.
1: Батарейки в комплекте. Пиво.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 27 июля, по народному календарю отмечается День Акилы или Дозоры. Православная церковь в этот день вспоминает апостола Акилу, ученика 12 апостолов, но мы сразу же к Дозорам перейдем. Значит, что же это такое? Народное название праздника Дозоры родилось из наблюдений за природой. В конце июля погода становилась переменчивой, часто на поляны летали ветра с вихрями, начинали греметь грозы, лить дожди. И вот крестьяне выходили в дозор, чтобы сторожить урожай от непогоды, которая могла уничтожить все плоды летних трудов.
2: Есть даже специальные пособия крестьянские. Как отогнать бурю, как победить засуху.
1: Это, конечно, удивительно, каким образом, да, обычный человек с двумя руками и двумя ногами мог противостоять какому-нибудь там урагану.
2: Да, и без единого высшего образования.
1: Но, например, тут они додумались, русские народные люди, в этот день было принято задабривать полевого, невидимого духа, который охраняет урожай. То есть ты как бы шел в дозор, а заодно брал с собой горшочек каши, потому что у последней полосы жатвы этот горшочек можно было оставить, а на самой полосе раскидать пучок ржи, считая такой обряд залогом богатого урожая уже в следующем году.
2: Вот видите, сколько лишних движений приходилось когда-то в старину делать людям, не имея, ну, например, современных научных данных.
1: А еще День Акилы считался особенным для сбора целебных трав. Верили, что травы, собранные в этот день, обладают особой силой. Итак, что сегодня рвем? Зверобой, пижму, ромашку, душицу, мяту. Это все нужно высушить и беречь как ценное лекарство на весь предстоящий год. А еще после утренней росы вывешивали на улице мокрое полотенце и верили, что это приманит дождь в нужное время. Же дождь, он, знаешь, вот сегодня нужен, а завтра уже и можно и без него как-нибудь обойтись. Вот.
2: Это цитата из сборника Платиновых афоризмов Варвары Теодоровны Пивоваровой.
1: Подожди, у меня еще одно.
2: Давай.
1: Девушка, мечтавшим о замужестве, это важно, мечтавшим о замужестве, нужно помыться новым куском мыла.
2: А не скачать новое дейт-приложение.
1: Детей отправить нужно в лес собирать грибы, которые после обильных дождей активно росли. И дети, которые вернулись.
2: Их было немного, поэтому всегда запасались запасными детьми.
1: Ну, в общем, понятно, да? Новый кусок мыла, детей в лес, ну и соломенный оберег еще надо сплести, пояс или венок, который защитит от болей в суставах.
2: Ну, вот такие вот задания мы вам даем на сегодняшний день, 27 июля.
1: Хороший тамада и конкурсы интересные.
0: Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня 27 июля в Омске малооблачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
3: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк». Проспект Комарова, 2/2.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-07-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях начала стабилизироваться. Минздрав запустит проект с роумингом электронных рецептов между регионами. На западных маркетплейсах начали массово продавать карьерные заклинания.
2: Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, пишет «Известия». По словам замглавы правительства, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше. Ситуация стабилизируется. Северный завоз топлива обеспечивается в полном объеме. Новак подчеркнул, что нефтяные компании поставляют все необходимые объемы. Работа ведется стабильно. При этом вице-премьер отметил, что в некоторых регионах ситуация все еще непростая. В частности, речь идет о Сибири, где вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Новак также заявил, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года.
1: Тем временем мошенники продолжают пользоваться ситуацией на топливном рынке. Аферисты выдают себя за сотрудников АЗС и предлагают водителям услугу предварительной записи на топливо без очереди с дополнительными литрами бензина. Злоумышленники уговаривают жертву установить стороннее приложение, которое на деле оказывается инструментом для удаленного доступа к смартфону и банковским счетам, передает МК. Схема рассчитана на людей, желающих сэкономить время. В итоге аферисты могут не только списывать деньги со счетов, но и оформлять кредиты от имени пострадавшего.
2: Минздрав запустит проект с роумингом электронных рецептов между регионами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ведомства. Эксперимент позволит использовать электронные рецепты на лекарства за пределами региона их оформления. Для этого потребуется предъявить электронный рецепт через мобильное приложение госуслуги при обращении в аптеку. Новые правила не будут распространяться на льготные рецепты. Порядок получения лекарств по ним останется прежним. Сейчас электронный рецепт можно использовать только в том регионе, где он был выписан.
1: На западных маркетплейсах начали массово продавать карьерные заклинания и привороты. На одном из них более 1000 таких объявлений. Об этом пишет РИА Новости. В том числе предлагают гадание на карьеру, манифестацию на получение работы и ритуалы для помощи на собеседовании. Самая дорогая услуга стоит больше 1000 евро. Такие практики набрали популярность из-за стагнации рынка труда. Безработица в Европейском Союзе уже 3 года подряд не снижается.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, вторая половина дня проходит очень плодотворно, особенно у тех, кто не боится экспериментировать.
2: Овны мужчины, придется вернуться к делам, которые вы считали законченными, и пообщаться с непростыми людьми.
1: Тельцы женщины, опирайтесь на собственный опыт, он будет полезным, чего не скажешь о непрошенных советах.
2: Тельцы мужчины, приступая к решению очередных проблем, вы с удивлением обнаружите, что их уже кто-то уладил.
1: Близнецы женщины, чтобы сохранить равновесие, настройтесь на философский лад.
2: Близнецы мужчины, ваша феноменальная интуиция работает в усиленном режиме, вовремя подсказывая, что и как следует делать и говорить.
1: Раки женщины, появится много новых идей, и найдутся люди, которые помогут их воплотить.
2: Раки мужчины, обстоятельно оцените свои возможности, но с реализацией планов не торопитесь.
1: Львы женщины, если человек не всегда соответствует вашим ожиданиям, это не повод с ним ругаться.
2: Львы мужчины, сократите расходы и особо не шикуйте, деньги скоро пригодятся.
1: Девы женщины, будет шанс подняться по карьерной лестнице, но только у тех, кто заранее приложил для этого немало усилий.
2: Девы-мужчины, спокойно относитесь к неприятностям, шутливыми замечаниями сводите на нет разногласия с близкими.
1: Весы-женщины, даже для того, чтобы достичь скромных результатов, потрудиться придется как следует.
2: Весы-мужчины, день легкий, насыщенный маленькими радостями, принесет массу позитивных эмоций.
1: Скорпионы-женщины, многие вопросы, особенно деловые, решаются гораздо быстрее, чем вы могли бы ожидать.
2: Скорпионы-мужчины, вы легко увлекаетесь и новыми делами, и новыми знакомыми. События этого дня позволят расширить кругозор.
1: Стрельцы-женщины, если у вас есть какие-то важные дела, лучше их не откладывать.
2: Стрельцы-мужчины, день не принесет ничего особенного. Он проходит легко, приятно и незаметно.
1: Козероги-женщины, прежде чем обратиться к кому-то за помощью, подумайте, как заинтересовать человека своей просьбой.
2: Козероги-мужчины, появится возможность сделать выгодные покупки. Возможно, онлайн.
1: Водолеи-женщины, сегодняшний вечер – отличное время для того, чтобы получить важную информацию.
2: Водолеи мужчины, вероятно, незначительные разногласия с родственниками, но в целом отношения будут складываться неплохо.
1: Рыбы женщины, отвлечься от переживаний и неприятных мыслей помогут обычные домашние дела.
2: Рыбы мужчины, запаситесь терпением и полагайтесь только на себя. Именно при таких условиях вас посетит гармония.
1: Здесь весы Алексей Акопов
2: и овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня.

0: Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.
1: Мысли в голове, ты от самурада. Я вот думал, любовь моя награда.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
3: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69-95-25.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1 300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта Профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
8: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
11: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
12: Измени жизнь вместе с ВИИП. Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
13: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
14: 12+.
13: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Стратека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: В России начались съемки новой комедии «Жил-был пес» с Павлом Прилучным. В центре сюжета бывший чемпион по боксу Евгений, чья жизнь после поражения на Олимпиаде пошла под откос. Лишившись спортивной карьеры, семьи и работы, он начинает видеть волка из мультфильма «Жил-был пес». Он становится воплощением его внутреннего голоса. Именно волк подталкивает героя к настоящей авантюре. Инсценировать похищение дочери бывшего начальника, чтобы героически ее спасти и вернуть себе прежнюю жизнь. Тщательно продуманный план выходит из-под контроля. 8-летняя девочка оказывается гораздо сообразительнее своего похитителя. Съемки займут несколько месяцев, а премьера должна состояться в конце 2027 года, пишет издание «Чемпионат».
2: Легендарный Робокоп вернется на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского. Его покажет медиакорпорация Amazon MGM Studios на своей платформе Prime Video. Проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы Робокоп, основанной на фильме Пола Верховена 1987 года. После выхода первого фильма было снято несколько продолжений и ремейков, 2 телесериала и 2 анимационных сериала, напоминает «Коммерсант». О сроках выхода в эфир нового сериала пока не сообщается.
1: Престижная архитектурная премия при Версае представила список 7 самых красивых музеев мира на 2026 год. На 7-м месте трогательный музей «Исчезнувший Штетл» в Литве. Его крыши изящно повторяют силуэт старинного еврейского местечка.
2: На 6-й строчке монументальный центр исламской цивилизации в Ташкенте, а на 5-й музей медали почета в Техасе. Это огромный монолитный блок из алюминия, который буквально парит в воздухе на высоте 12 метров.
1: 4-е место занял японский музей нарратива в Токио, укутанный в вертикальные сады. 3-е место – концептуальный музей ароматов в Гуанчжоу.
2: Серебро досталось футуристическому музею науки и технологий в Шэньчжэне. Ну а победителем этого года стал роскошный национальный музей заидов Абу-Даби, построенный в виде взлетающих крыльев сокола. Авторы рейтинга подчеркивают, эти пространства не просто стены для экспонатов, а самостоятельные произведения искусства.
0: Звездотека. Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня понедельник, 27 июля. Вы рассказываете о проведенных выходных, например, в нашем канале в Максе. Мы второй день красим дом. Жара на улице при этом плюс 44. Обожаем вас слушать. То есть даже на... При такой высокой температуре приемник... симпатии не растаяли.
2: А то, знаете, вот при жаре, да, например, да, за границей у них там в машинах торпеды плавились. Еще одно сообщение от Валентины. Мы выходные провели с внуками, которые приехали погостить. Булочки пекли. Отдыхать ездили на дамбу. Было круто. Гоняли в футбол на поле. Играли в волейбол. Кормили местных озерных уток. В общем, 100% все довольны. Внуки, бабушка, давно не было так весело. Пишет нам Валентина. С Дальнего Востока. Если вы думали, что это дамба в Санкт-Петербурге, так нет, это дамба на Дальнем Востоке. Вот.
1: А, Ольга Хорошаева, доброе утро, батарейки. Понедельник, на удивление, день тяжелый вот оказался в этот раз. Мои коллеги, люди и Наташа. Мне сразу такая вот толпа людей и Наташа.
2: Ну, Люда, наверное.
1: Ну, Люда, разумеется, просто описка, да. Люда и Наташа, они какие-то грустные сегодня. Передайте, пожалуйста, им привет и веселую песню.
2: Екатерина Ермолаева. Поздравляю, Коля, с прошедшим праздником, с днем работника торговли. Вот буквально тут. Да. Выходные прошли празднично на работе. Да, желаю всем отличного настроения. Привет из Подольска, Московской области. Ну вот уже поближе подъехали немножечко.
1: Михаил, все выходные, начиная с пятницы и заканчивая воскресеньем, собирали кухню.
2: Зато сам.
1: Да, с каркаса, переноса розеток, выравнивания фасадов и установки техники. И вот воскресенье в 23:59 отключил автоматы, чтобы настроить время на технике, но не знал, как конкретно это сделать, поэтому врубил прям в нули. Ну и все, и время пошло.
2: Как говорится, поставил жирную смачную точку на сборке кухни. Ну, а знаешь, вообще-то 10% от стоимости кухни стоит сборка. И если у тебя кухня, например, стоит там 200 тысяч, ну, это если тебе повезло, тут 20, пожалуйста.
1: Вынь да положь.
2: Да, слюнявь.
1: Фу.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как провели минувшие выходные, да и всю неделю, ну, может быть, какие-то планы на эту имеются. Еще немножечко ваших сообщений прочитаем. Екатерина Семенченко в нашей группе ВКонтакте радио Ваня отметилась: я была на юбилейном концерте «Руки вверх». Это было потрясающе. Живая музыка, исполнение Сергея просто до мурашек. Великолепное шоу. Под дождем, потому что он все-таки пошел.

0: И Катька в мурашках и мокрая пришла домой.
1: Константин Плотников в пятницу ездил один на Ладогу с разведкой, ну, где можно отдохнуть с семьей, и все-таки нашел место класс, до воды рукой подать, пляж песчаный, тут, ребята, две фотографии-то ВКонтакте, посмотрите, очень красиво, вода прозрачная, обалденная просто, людей мало, поскольку проехать можно только на полноприводной мощной машине, с погодой повезло, тишина, в эти выходные точно туда же поедем, всех с началом рабочей недели. Костя, у вас прекрасный вкус, и спасибо, что не забыли сфоткать.
0: Классно, что можно еще найти места, где не ступала нога человека. Да. Вот Татьяна Орлова всю прошлую неделю, пишет Танечка, гостила по работе в Снежногорске, Полярном. Милые городочки. Очень понравилась природа. Это где-то в районе Мурманска. Да. Сопки, озера каскадом. Выдался денек выходной. И знаете, я не стала терять время и побежала в леса собирать морожку. Сварила варенье, и фотография морожки и некого озера прилагается тоже. Красотища невероятнейшая.
1: Морожка — это не красная книжное растение, нет? Но, кстати, очень дорогое, по крайней мере, я тут на одном маркетплейсе пытался посмотреть, и таки посмотрел, сколько стоит банка варенья морожкового. Ух,
0: да.
1: Ребята, да, прям как будто бы с кусочками золота.
0: Друзья, дорогие, мы сегодня решили поздравить Серафиму Горлян и именно ее объявить победительницей, потому что Серафима сотворила невозможное. Она не просто поехала за город с детьми, она уговорила этих самых детей каким-то образом оставить дома все гаджеты, чтобы осуществить вот этот вот информационный, как он сейчас модно выражается, детокс.
1: Цифровой
0: детокс. Да. И вместо того, чтобы пялиться в экраны, дети рвали веники для бани, ходили за грибами, белье стирали в тазике, в озере купались, жарили на костре сосиски и картошку, кайфовали. И если бы были грядки, они бы, наверное, что-нибудь выкопали и пропололи, но грядок у нас нет, пишет Серафима. Зато, дорогая Серафима, у вас теперь есть фирменная сумка-шоппер от Радио Ваня. Детям привет!
2: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.
3: Чтобы

мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Мне взрывают крышу мысли, прыгнем в авиарежим. Все, что парит, это мы потом решим.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 28 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
6: Я больше не боюсь.
7: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
8: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Телефон рекламной службы 53-42-80. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Анапе завершили восстановление пляжей после ЧП с танкерами. Самозанятые смогут получить первые больничные в августе этого года. В Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Wildberries после атак БПЛА перестраивает логистику. Об этом рассказала основатель компании Татьяна Ким. Marketplace перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки. Задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, пишет ТАСС. Ким также сообщила, что компания предоставит пострадавшим предпринимателям трехмесячную отсрочку по кредитам в двух банках. В Анапе завершили восстановление пляжей после ликвидации последствий ЧП с танкерами. Речь идет о почти 12 километрах береговой линии. Специалисты использовали почти 450 тысяч кубометров песка. Такие данные привели в оперативном штабе Краснодарского края. На прошлой неделе 89 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. Еще 12 проходит экспертизу, сообщили в Кабмине. Напомним, ЧП с танкерами произошло в Керченском проливе в декабре 2024 года. Танкеры перевозили более 9 тысяч тонн мазута, и почти половина топлива попала в воду. Самозанятые смогут получить первые больничные в августе этого года, сообщил ТАСС доцент Финуниверситета при правительстве Игорь Балынин. Максимальный размер составит 35 тысяч рублей, если есть стаж 8 и более лет, а размер страхового покрытия был 50 тысяч рублей в месяц. Балынин отметил, что речь идет о гражданах, которые подали заявление в январе 2026 года и уплатили страховые взносы в феврале-июле этого же года. Напомню, возможность принять участие самозанятым в программе добровольного страхования появилась с начала 2026 года. В Санкт-Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова, пишет РИА Новости. Церемония состоялась в сквере у Адмиралтейства. Участие в мероприятии приняли губернатор Александр Беглов, офицеры, ветераны флота, юнармейцы, личный состав роты почетного караула и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. Он отметил заслуги Нахимова, среди которых готовность служить родине, талант флотоводца, сила духа и ратный труд. Также в сквере Адмиралтейства заложили капсулу с посланием ветеранов для потомков. Сварщики в России зарабатывают как топ-менеджеры. По данным Минтруда, максимальные зарплаты их выросли до 400 тысяч рублей. Средние зарплаты таких специалистов по стране сейчас составляют около 160 тысяч рублей в месяц. Вместе со сварщиками в топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий вошли машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето. Каждый день на радио.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34 35-33-34 ИП Танский Денис Сергеевич ОГРН 56-510-08-816.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.

0: Ана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Телефон рекламной службы 53

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня».
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
8: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф, участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
9: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.

реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ярко, легко, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях начала стабилизироваться. Мошенники продолжают пользоваться трудностями на топливном рынке. Знаменитая японская обезьянка Панч отпраздновала свой первый день рождения. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, пишет «Известия». А по словам замглавы правительства, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше, ситуация стабилизируется. Северный завоз топлива обеспечивается в полном объеме. Новак подчеркнул, что нефтяные компании поставляют все необходимые объемы, работа ведется стабильно. При этом вице-премьер отметил, что в некоторых регионах ситуация все еще не проходит. В частности, речь идет о Сибири, где вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Новак также заявил, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года. Тем временем мошенники продолжают пользоваться ситуацией на топливном рынке. Аферисты выдают себя за сотрудников ФСБ и предлагают водителям услугу предварительной записи на топливо без очереди с дополнительными литрами бензина. Злоумышленники уговаривают жертву установить стороннее приложение, которое на деле оказывается инструментом для удаленного доступа к смартфону и банковским счетам, пишет МК. Схема рассчитана на людей, желающих сэкономить время. В итоге аферисты могут не только списывать деньги со счетов, но и оформлять кредиты от имени пострадавшего. Известный во всем мире макаки по имени Панч исполнился один год. Малыш, за судьбой которого с большим интересом следит интернет-сообщество, получил около 2500 поздравительных открыток из разных стран мира. Панч родился 26 июля прошлого года в зоопарке японского города Итикава. Но его мама практически сразу отказалась от детеныша, передает агентство «Франс-24». За ним начали ухаживать сотрудники парка, которые подарили ему плюшевую игрушку, с которой он почти не расставался. Спустя полгода Панча перевели в общий вольер к его сородичам. Однако поначалу другие обезьяны его не приняли и даже начали обижать. Фотография грустной обезьянки, крепко обнимающей плюшевого орангутанга, быстро разошлась по социальным сетям и сделала Панча настоящей мировой знаменитостью. Пользователи придумали для него ободряющий хэштег «Держись, Панч», а известная шведская компания, по некоторым данным, смогла значительно увеличить продажи аналогичных плюшевых игрушек на фоне этой популярности. Позже Панч все же смог адаптироваться и наладить отношения с другими макаками в вольере.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

0: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT-School Омск. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.
6: А тебе никто не знает.

0: Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
2: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
3: Измени жизнь вместе с ВИИП. Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
0: Радио Ваня. Лето. Отпуск.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Анапе завершили восстановление пляжей после ЧП с танкерами. Самозанятые смогут получить первые больничные в августе этого года. В Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Wildberries после атак БПЛА перестраивает логистику. Об этом рассказала основатель компании Татьяна Ким. Маркетплейс перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки. Задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, пишет ТАСС. Ким также сообщила, что компания предоставит пострадавшим предпринимателям трехмесячную отсрочку по кредитам в двух банках. В Анапе завершили восстановление пляжей после ликвидации последствий ЧП с танкерами. Речь идет о почти 12 километрах береговой линии. Специалисты использовали почти 450 тысяч кубометров песка. Такие данные привели в оперативном штабе Краснодарского края. На прошлой неделе 89 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. Еще 12 проходит экспертизу, сообщили в Кабмине. Напомним, ЧП с танкерами произошло в Керченском проливе в декабре 2024 года. Танкеры перевозили более 9 тысяч тонн мазута, и почти половина топлива попала в воду. Самозанятые смогут получить первые больничные в августе этого года, сообщил ТАСС доцент Финуниверситета при правительстве Игорь Балынин. Максимальный размер составит 35 тысяч рублей, если есть стаж 8 и более лет, а размер страхового покрытия был 50 тысяч рублей в месяц. Балынин отметил, что речь идет о гражданах, которые подали заявление в январе 2026 года и уплатили страховые взносы в феврале-июле этого же года. Напомню, возможность принять участие самозанятым в программе добровольного страхования появилась с начала 2026 года. В Санкт-Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова, пишет РИА Новости. Церемония состоялась в сквере у Адмиралтейства. Участие в мероприятии приняли губернатор Александр Беглов, офицеры, ветераны флота, юнармейцы, личный состав роты почетного караула и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. Он отметил заслуги Нахимова, среди которых готовность служить родине, талант флотоводца, сила духа и ратный труд. Также в сквере Адмиралтейства заложили капсулу с посланием ветеранов для потомков. Сварщики в России зарабатывают как топ-менеджеры. По данным Минтруда, максимальные зарплаты их выросли до 400 тысяч рублей. Средние зарплаты таких специалистов по стране сейчас составляют около 160 тысяч рублей в месяц. Вместе со сварщиками в топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий вошли машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Твое лучшее лето на Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта Профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Радио Ваня.

Что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 28 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: 47 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Я больше не боюсь.
8: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
9: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
12: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
13: Фа-фа-фаротека.
14: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
15: Телефон рекламной службы 53 42 80.
16: Реклама на радио «Ваня».
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
19: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
20: Измени жизнь вместе с ВИИП. Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
21: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
22: 12+.
21: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях начала стабилизироваться. Мошенники продолжают пользоваться трудностями на топливном рынке. Знаменитая японская обезьянка Панч отпраздновала свой первый день рождения. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, пишет «Известия». По словам замглавы правительства, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше, ситуация стабилизируется. Северный завоз топлива обеспечивается в полном объеме. Новак подчеркнул, что нефтяные компании поставляют все необходимые объемы, работа ведется стабильно. При этом вице-премьер отметил, что в некоторых регионах ситуация все еще не проходит. В частности, речь идет о Сибири, где вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Новак также заявил, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года. Тем временем мошенники продолжают пользоваться ситуацией на топливном рынке. Аферисты выдают себя за сотрудников АЗС и предлагают водителям услугу предварительной записи на топливо без очереди с дополнительными литрами бензина. Злоумышленники уговаривают жертву установить стороннее приложение, которое на деле оказывается инструментом для удаленного доступа к смартфону и банковским счетам, пишет МК. Схема рассчитана на людей, желающих сэкономить время. В итоге аферисты могут не только списывать деньги со счетов, но и оформлять кредиты от имени пострадавшего. Известный во всем мире макаки по имени Панч исполнился один год. Малыш, за судьбой которого с большим интересом следит интернет-сообщество, получил около 2500 поздравительных открыток из разных стран мира. Панч родился 26 июля прошлого года в зоопарке японского города Итикава. Но его мама практически сразу отказалась от детеныша, передает агентство «Франс-24». За ним начали ухаживать сотрудники парка, которые подарили ему плюшевую игрушку, с которой он почти не расставался. Спустя полгода Панча перевели в общий вольер к его сородичам. Однако поначалу другие обезьяны его не приняли и даже начали обижать. Фотография грустной обезьянки, крепко обнимающей плюшевого орангутанга, быстро разошлась по социальным сетям и сделала Панча настоящей мировой знаменитостью. Пользователи придумали для него ободряющий хэштег «Держись, Панч», а известная шведская компания, по некоторым данным, смогла значительно увеличить продажи аналогичных плюшевых игрушек на фоне этой популярности. Позже Панч все же смог адаптироваться и наладить отношения с другими макаками в вольере.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
3: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
7: Классы до 16 человек и не никаких домашних заданий.
6: Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Катод. Стартер и генератор. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод, стартеры и генераторы.
11: Хочешь свой дом, но участка нет?
12: В Евростиле знают ответ.
11: Нет накоплений на первый взнос?
12: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
11: Евростиль. Заезжай и живи.
12: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
14: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.
16: Реклама для слушателей старше 12 лет.
17: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
18: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
19: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
20: Измени жизнь вместе с ВИИП.
21: Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Фудгарден.
1: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
8: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
9: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Уровень безработицы в России достиг исторического минимума. Минтранс России занимается разработкой нового дорожного знака для парковочных мест многодетных семей. Одноклассники и Новости Mail провели исследование и выяснили, как россияне выбирают подарки. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 2,1%. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков со ссылкой на данные Росстата. 26 июня вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень безработицы в России на сегодняшний день находится на рекордно низком уровне – всего 2,2%. В ходе пленарной сессии «Рынок труда. Вызовы, тренды, решения» она напомнила, что в 2019 году до пандемии коронавируса уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на уже привычной гражданам России низкой отметке. Минтранс России занимается разработкой нового дорожного знака для парковочных мест многодетных семей. Он позволит выделять свободное пространство там, где они особенно нужны. Возле поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций. Об этом сообщает канал Минтранс России в мессенджере. Ведомством подготовлены 7 вариантов табличек. Подписчикам канала предлагается проголосовать за понравившееся исполнение. Голосование продлится до 14 августа. Тот, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной и семейно-центричной городской среды, отмечается в публикации. И в завершении выпуска «Одноклассники» и «Новости Mail» провели исследование и выяснили, как россияне выбирают подарки и сколько готовы на них тратить. Результаты есть в распоряжении газеты «Ру». Опрос проведен в рамках спецпроекта «Народная карта подарков», который показывает, какие подарки чаще выбирают жители разных регионов страны. Большинство опрошенных покупают подарки заранее, 63% за несколько недель, еще 30% за 2-3 дня. Таким образом, около 93% опрошенных стараются избегать спонтанных покупок. Для 52% россиян выбор подарка – это приятная забота, а не обязанность. При этом большинство респондентов предпочитают получать полезные в быту вещи, таких 60%, а также деньги – 23% или подарки впечатления – 13% опрошенных. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, друзья! Отлично провели, я уверен, выходные. Понедельник наступил, очередная трудовая неделя. Сегодня 27 июля. Да, приближаемся к завершению второго месяца календарного лета. Как это не печально. Меня зовут Андрей Шмурай. Прямо сейчас на радио Ваня предлагаю сыграть в «Угадай фильм». Правила остались неизменными. Я включу отрывок из известного кинофильма. Как только вы вспомните его название, набирайте наш телефонный номер 325-696. Код города 812. Сегодня у нас классическая советская кинокомедия. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Неувязочка.
3: Правда. Голая правда. Каждое слово правда.
2: Значит, сознаетесь?
3: Чего ж сознаваться, когда каждый факт вопит?
2: Давайте все по порядку. Вам сразу легче
3: станет.
2: Какой
3: порядок? Где здесь порядок? Вы понимаете, что сегодня со мной случилось?
2: Что случилось?
3: Сегодня я увидел и ужаснулся.
2: Простите, кого и где вы увидели?
3: Себя в отвратительно кривом зеркале.
1: Уверен, многие вспомнили название этого фильма, так что звоните, друзья, 325-696, код города 812. А слушатель, правильно угадавший фильм, получит сегодня сертификат на двоих человек в норвежский веревочный парк. Отличный подарок, я считаю. Звоните, друзья.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: Дорогие мои хорошие, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Татьяна. Здравствуйте. Татьяна, рад вас слышать. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз послушаем отрывок.
1: Неувязочка.
2: Правда. Голая правда. Каждое слово правда.
1: Значит, сознаетесь?
2: Ну, чего ж сознаваться, когда каждый факт вопит?
1: Давайте все по порядку. Вам сразу легче
2: какой
1: станет.
2: Порядок? Где здесь порядок? Вы понимаете, что сегодня со мной случилось?
1: Что случилось?
2: Сегодня я увидел и ужаснулся.
1: Простите, кого и где вы увидели?
2: Себя в отвратительно кривом зеркале.
0: Итак, Татьяна, рассказывайте нам, как же называется эта замечательная картина?
3: Эта замечательная картина называется «Верные друзья».
4: Угадал!
0: Часто смотрите эту картину?
3: Очень люблю смотреть старые фильмы, и этот фильм один из моих любимых.
0: Это отличное, конечно, безусловно, кино. Скажите, а вы вообще как относитесь к водному отдыху?
3: Отлично. Я прям даже мечтаю съездить на круиз по рекам и каналам России.
0: Ой, это, конечно, очень классная мечта. Я с вами ее разделю, пожалуй, Татьяна. «Трое на плоту», кстати, хотели сначала назвать картину, потом получились все-таки «Верные друзья». А песенки-то помните какие-то?
3: Ну, сейчас сразу не назову, но песня, конечно, там очень хорошая, интересная. Сразу сейчас не скажу.
0: Что так сердце растревожено. Ну, еще, конечно, «Лодочка» и сама песня «Верных друзей». Это все, как сейчас бы сказали, безусловные хиты того времени. Картина-то у нас 54-го года. Ой, я даже боюсь предположить, сколько же ей лет. Однако не стареет, и по-прежнему многие любят этот фильм. Татьяна, а в веревочном парке не приходилось вам бывать?
3: Нет, не приходилось.
0: Вот теперь у вас будет такая возможность. Вам в подарок сертификат на двоих в норвежский веревочный парк. Отличное место для семейного отдыха, незабываемого дня рождения или корпоратива. Норвей парк. Приключения на высоте для детей и взрослых. Подробности на norveypark.ru. ООО «Веревочный парк Окуневая». Я не был в веревочном парке конкретно в этом, но я знаю людей, которые были, говорят, что это просто супер. Спасибо вам за игру. Хорошего дня.
3: Всего доброго.
4: Угадай фильм на радио Ваня. Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 28 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: А тебе никто не знает.

0: Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.
0: Ваня! Радио Ваня!

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Еще раз всем привет, друзья. Признаюсь откровенно, я не являюсь поклонником фастфуда. Тем не менее, факты интересные. Сегодня 27 июля 26 года, очередной день рождения гамбургера. Праздник посвящен символу американской кухни: горячему бутерброду из булочки, мясной котлеты, листьев салата, колечек помидора, маринованных огурцов и лука, сыра и соуса. Именно об этом продукте и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Первый гамбургер придумал и продал 27 июля 900 года в городе Нью-Хейвен американец Луи Лессинг, владелец закусочной «Ланч Луиса». В этот день клиент заказал у него фастфуд. У Луи на тот момент закончились стейки. На мгновение растерявшись, он пожарил котлету из оставшегося мяса и поместил ее посредине двух кусочков тоста. Клиенту бутерброд понравился.
0: Четвертое место.
1: Название сэндвича происходит от названия немецкого города Гамбурга. Согласно одной из версий, именно оттуда рецепт приготовления блюда попал в Америку. Виды гамбургеров: чизбургер с сыром, фишбургер с рыбой вместо мясной котлеты, а бывает еще веджибургер или гарденбургер, то есть вегетарианский вариант без мяса.
0: Третье место.
1: В 2012 году в округе Карлтон, штат Миннесота, приготовили самый большой в мире бургер. Весил он 913 килограммов. А в 2013 в Лондоне приготовили и съели гамбургер из мяса, которое вырастили лабораторным путем из стволовых клеток коровы.
0: Второе место.
1: В Лас-Вегасе находится ресторан, владелец и персонал которого не скрывает, что их блюда вредны для здоровья организма. В то же время заведение популярно потому, что в нем человеку с весом 160 килограммов и больше полагается бесплатная порция.
0: Первое место.
1: В элитных ресторанах создают особые бургеры с дорогими ингредиентами: мраморной говядиной, вагю, фуа-гра, черными трюфелями. Один из самых дорогих был продан на благотворительном аукционе примерно за 10 тысяч долларов. В составе были трюфели, хамон и даже листок салата из 24-каратного золота.
0: Великолепная пятерка. Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.
2: Вот и все, знакомые стены стали стенами, больше ничем, воздухом.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: К новому эпидсезону подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет обустраивать пешеходные, велосипедные и беговые маршруты в лесах. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. К новому эпидсезону подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Наши российские производители готовят достаточный запас российских вакцин от гриппа, как трехвалентных, так и четырехвалентных. Всех будут прививать за счет средств федерального бюджета, сказала она. Глава Роспотребнадзора отметила, что в первую очередь прививать будут детей, пенсионеров, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и тех, кто в силу профессии много контактирует с другими людьми. В июне ученые из Северо-Западного университета сообщили, что лекарства от гриппа могут замедлять снижение когнитивных функций и биологическое старение у людей с хроническими вирусными инфекциями. Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет обустраивать пешеходные, велосипедные и беговые маршруты в лесах по уже существующим тропам, об этом сообщает ТАСС. Инициатива была внесена на рассмотрение парламентариями в начале года. Новые нормы вносят корректировки в лесной кодекс, разрешая прокладку дорожек в рекреационных зонах по уже имеющимся грунтовым тропам, включая те, что проходят под кронами деревьев. Ключевым требованием является запрет на любые сплошные или выборочные вырубки лесных массивов. Ко второму чтению законопроекта действие документа предложили распространить также на территории городских лесов. И в завершении выпуска: любителям совершать покупки и избежать зависимости от шопинга помогут личный лимит на спонтанные траты и правила отложенной оплаты. Об этом News.ru рассказала эксперт по личному бренду, психолог, кандидат экономических наук Милана Орехова. Специалист подчеркнула, что сегодня для многих людей шопинг является способом справиться со стрессом, тревогой или просто плохим настроением. Однако важно уметь отличать истинную потребность от эмоционального порыва. Она посоветовала удалить сохраненные банковские карты из приложений для покупок. По словам эксперта, перед приобретением какой-либо вещи следует задуматься о ее необходимости. Кроме того, рекомендуется ввести правила отложенной оплаты, отказываясь от приобретения незапланированных товаров на определенное время. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
3: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25. Омск.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
8: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: дернул за меня.
1: Твори добро на всей земле.
2: Твори добро другим во благо.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу посоветовать картину, которая вышла в 2008 году. Фильм называется «Школа выживания». Это такая криминальная комедия. Одну из главных ролей играет Оуэн Уилсон. В целом, там про троих ботаников, мечтающих отомстить своим школьным обидчикам. И за некую сумму они нанимают человека по имени Дрилбит в качестве телохранителя и получают ровно то, за что заплатили. Этот человек берет этих самых ботаников под свое крыло и начинает тренировать, причем нелепыми и совершенно безумными методами. Вы знаете, я начал смотреть этот фильм, скажем так, от безысходности, потому что, ну, не попалось мне под руку фильма, с которым я бы мог 100% скоротать вечер. И вы знаете, все получилось, фильм меня зацепил, порадовал и доставил массу удовольствия. Да, и, конечно же, только положительные эмоции я получил. Фильм смотрится легко, интересно и поднимает важные темы. Когда смотрел, задавал себе вопрос, а будет ли любовная линия? Да, друзья мои, она здесь есть, и она отнюдь не зубодробительная, а очень и очень душевная. Поэтому кино на вечер. Школа выживания. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня бодрит и освежает.

Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: день за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Денег на исследование жизни таких замечательных животных, как сурки, категорически

0: не хватает. На одном из популярнейших сайтов, не буду его называть, появилась страничка, которая посвящена именно этим животным. Такой аккаунт придумали ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. И они очень надеются, публикуя эксклюзивные материалы про сурков, сделать этих животных звездами интернета и, соответственно, собрать некие денежки на исследования. Оказывается, федеральное финансирование науки в стране в последнее время сократилось. Правда, похвастаться пока нечем. У страницы всего 44 подписчика и больших денег проект не приносит. Это понятно, потому что сайт, о котором идет речь, известен тем, что пользователи зачастую публикуют там материалы откровенного характера, а с сурками-то дело обстоит, согласитесь, по-другому. Зрителям показывают, как сурки играют, роют норы и ведут свою обычную повседневную жизнь. Друзья мои, давайте будем подключаться и поможем этим прекрасным зверькам. Я вот здесь без всякого сарказма и иронии говорю. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 28 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова,

0: лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Радио Ваня.

0: ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

0: По данным синоптиков, завтра, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Келлеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: любви.
1: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет и кое-что из звездных новостей. На одном из фестивалей Дмитрий Колдун ответил на вопросы журналистов о воспитании детей и о своих ближайших творческих планах. В беседе победитель «Фабрики звезд» рассказал, каким видит будущее сына Яна и дочери Алисы. Дмитрий подчеркнул, что для него, как для отца, важен не выбор профессии, а личные качества детей. «Я бы хотел, чтобы мои дети выросли здоровыми и порядочными людьми», — сказал певец. Именно в этом Колдун видит свою главную задачу как родителя. Артист уточнил, что не станет вмешиваться в дальнейший выбор карьеры наследников, поскольку эта часть жизни, по его мнению, должна остаться личным решением каждого из детей. Разговор с журналистами коснулся и рабочих планов самого исполнителя. Колдун рассказал, что сейчас занят записью новых треков и не исключил, что в ближайшее время команда приступит к съемкам клипа. При этом лето Дмитрий намерен провести без строгого рабочего графика, отдав предпочтение отдыху. «Надо загорать, купаться и много вкусно есть», — поделился планами певец. Стоит прислушаться к такому совету.
1: Звездный час. Лето каждый день на радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Президент компании Marvel Кевин Файги объявил о запуске нового фильма про призрачного гонщика, премьера которого состоится в 2028 году. Главную роль байкера-мстителя исполнит Райан Гослинг, а постановкой картины займется режиссер Шон Леви, автор фильма «Дэдпул и Росомаха». Актер обратился к зрителям со словами: «Это персонаж, которого я хотел сыграть очень давно». Также Гослинг добавил, что доверить экранизацию столь значимого для себя героя готов был лишь одному постановщику. По сюжету новой картины Гослинг перевоплотится в каскадера Джонни Блейза, героя которого прежде на экране играл Николас Кейдж в двух фильмах. Персонаж появился на страницах комиксов еще в 1972 году. Сюжет комикса был посвящен мотогонщику, заключившему сделку с демоном, которая превратила его в пылающего мстителя. Роль в киновселенной Марвел станет для Гослинга дебютом в супергеройском кино. Весной 2027 года, напомним, зрителей также ждет премьера «Звездных войн. Истребитель», где актер снова работает в тандеме с Шоном Леви.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 28 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Черемшой.
1: Весь июль акция. Скидки на шашлык с Черемшой.
0: Шашлык новый с Черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Фудгарден представляет.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви».
2: Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф.
1: Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади.
2: Аниматоры,
1: подарки,
2: гонки на электрокарах,
1: концерт Мэри Гу и Виктории Дайнеко.
2: Категория 6+.
0: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». И Бетанский Денис Сергеевич, ОГРН 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ночи только влезал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: реклама на радио Ваня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53 42 80.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: Маяке. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Еще раз всем привет, друзья. Признаюсь откровенно, я не являюсь поклонником фастфуда. Тем не менее, факты интересные. Сегодня 27 июля 26 года, очередной день рождения гамбургера. Праздник посвящен символу американской кухни: горячему бутерброду из булочки, мясной котлеты, листьев салата, колечек помидора, маринованных огурцов и лука, сыра и соуса. Именно об этом продукте и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Первый гамбургер придумал и продал 27 июля 900 года в городе Нью-Хейвен американец Луи Лессинг, владелец закусочной «Ланч Луиса». В этот день клиент заказал у него фастфуд. У Луи на тот момент закончились стейки. На мгновение растерявшись, он пожарил котлету из оставшегося мяса и поместил ее посредине двух кусочков тоста. Клиенту бутерброд понравился.
0: Четвертое место.
1: Название сэндвича происходит от названия немецкого города Гамбурга. Согласно одной из версий, именно оттуда рецепт приготовления блюда попал в Америку. Виды гамбургеров: чизбургер с сыром, фишбургер с рыбой вместо мясной котлеты, а бывает еще веджибургер или гарденбургер, то есть вегетарианский вариант без мяса.
0: Третье место.
1: В 2012 году в округе Карлтон, штат Миннесота, приготовили самый большой в мире бургер. Весил он 913 килограммов. А в 2013 в Лондоне приготовили и съели гамбургер из мяса, которое вырастили лабораторным путем из стволовых клеток коровы.
0: Второе место.
1: В Лас-Вегасе находится ресторан, владелец и персонал которого не скрывает, что их блюда вредны для здоровья организма. В то же время заведение популярно потому, что в нем человеку с весом 160 килограммов и больше полагается бесплатная порция.
0: Первое место.
1: В элитных ресторанах создают особые бургеры с дорогими ингредиентами: мраморной говядиной вагю, фуа-гра, черными трюфелями. Один из самых дорогих был продан на благотворительном аукционе примерно за 10 тысяч долларов. В составе были трюфели, хамон и даже листок салата из 24-каратного золота.
0: Великолепная пятерка. Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Безусловно, я, как правило, рассказываю об отношениях, скажем так, человеческих особей. Но теплые, нежные чувства и даже любовь возникают и между братьями нашими меньшими. Именно об этом сегодняшняя история. Сотрудник одного из мотелей обнаружил на балконе поросенка. Судя по всему, свиненка оставил кто-то из постояльцев, но, естественно, животное в беде не оставили. Дали ему кличку Рэндальф и отправили жить в приют. А там одна из обитательниц прониклась к поросенку особенной нежностью. Думаете, кто это был? А это была собачка Такса по кличке Нелли. Увидев нового жильца, стала скулить и стремилась постоянно оказаться к нему поближе. Ученые говорят, что дружба между собаками и свиньями – явление редкое, поэтому за общением таких созданий нужно внимательно следить. Но специалисты вскоре убедились, что между ними действительно возникла крепкая связь. Такса поняла, что поросенку нужна мама, и взяла его под опеку. А Рэндальф быстро

0: Реклама на радио Ваня.
1: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
2: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.

группа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу посоветовать картину, которая вышла в 2008 году. Фильм называется «Школа выживания». Это такая криминальная комедия. Одну из главных ролей играет Оуэн Уилсон. В целом там про троих ботаников, мечтающих отомстить своим школьным обидчикам. И за некую сумму они нанимают человека по имени Дрилбит в качестве телохранителя и получают ровно то, за что заплатили. Этот человек берет этих самых ботаников под свое крыло и начинает тренировать, причем нелепыми и совершенно безумными методами. Вы знаете, я начал смотреть этот фильм, скажем так, от безысходности, потому что, ну, не попалось мне под руку фильма, с которым я бы мог 100% скоротать вечер. И вы знаете, все получилось, фильм меня зацепил, порадовал и доставил массу удовольствия. Да, и, конечно же, только положительные эмоции я получил. Фильм смотрится легко, интересно и поднимает важные темы. Когда смотрел, задавал себе вопрос, а будет ли любовная линия? Да, друзья мои, она здесь есть. И она отнюдь не зубодробительная, а очень и очень душевная. Поэтому кино на вечер. Школа выживания. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Тополиный пух. Жара. Июль.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Денег на исследование жизни таких замечательных животных, как сурки, категорически не хватает. На одном из популярнейших сайтов, не буду его называть, появилась страничка, которая посвящена именно этим животным. Такой аккаунт придумали ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. И они очень надеются, публикуя эксклюзивные материалы про сурков, сделать этих животных звездами интернета и, соответственно, собрать некие денежки на исследования. Оказывается, федеральное финансирование науки в стране в последнее время сократилось. Правда, похвастаться пока нечем. Страницы всего 44 подписчика и больших денег проект не приносит. Это понятно, потому что сайт, о котором идет речь, известен тем, что пользователи зачастую публикуют там материалы откровенного характера. А с сурками-то дело обстоит, согласитесь, по-другому. Зрителям показывают, как сурки играют, роют норы и ведут свою обычную повседневную жизнь. Друзья мои, давайте будем подключаться и поможем этим прекрасным зверькам. Я вот здесь без всякого сарказма и иронии говорю. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Мысли в голове, ты от самурада. Я вот думал, любовь моя награда.

канал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я тебя не понял, ты...

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: канал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Твое лучшее лето на «Радио Ваня».
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.
1: Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере, на двойном бифитере. Неправильный

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Сказал,